Сяба я бой, я мне стал зевать, знал, с чего начать. Я бы княжество у

упреками, намеками, старайтесь удержать, да некуда упрямым. Нигде вам слушать старика, ведь вы своим умом богаты, а мы так отжили свой век. Как же мы, ведь отжили свой век. Вот то-то упрямый вы, одно и то же надо вам твердить сто раз, одно и то же надо вам твердить сто раз, надо вам.

среди лукавых, малодушных, шальных, балованных детей, злодеев и смешных, и скучных, тупых, привязчивых судей, среди кокеток богомольных, среди холопьев добровольных, среди вседневных модных сцен, учтивых, ласковых измен, среди голодных приговоров, жестокосердной суеты.